Так кто тогда сыграет? Наш я цыган без ему скрыт. Он и лост мит сих в канфу депотиен. Ту бис кума оне гэд. Он мит никс verlost и вэд. Ой, загава, ту хост гор никс.